0: Маки. Евроспин. Паметни на куп.
1: Избери авто и отбели.
2: ГБ Лизинг усе уреди такой.
1: С мой един и с пресплачним ямством за рабина возила.
2: 24 месеца умиру. То и ето.
3: Италко кимарика. Италко кимарика. Италко кимарика!
1: Италко керамика. Арява с прицелю. Италко пикаси. Итак.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
4: Medikum, z nami ste varni.